лучицу! Лоза! Ждите! Окровавленное! Растет, близится, дрожит и стоит.